0: Руцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, тивзе Дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманди, дростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.

0: Ижуа за даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули дростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, дростаребисатвис.

Цуцун, кижуа са даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаре биствистхо. Радио Дардиманд, тростаре бисату.

0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.